0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Привет, Москва.
3: Йодин FM.
1: Классное радио. В дорогу.

Ez volt az NSA Terry Swimsel a Soul hangjával. Köszönjük, hogy velünk voltatok, legközelebb újabb témával jelentkezek itt a Pulzus FM-en. Sziasztok! Сегодня в программе музычный трек «Мозный омолость» из американских успевоком и автором песен, музыка яко поедной жанры R&B, soul, country, та поп, Teddy Swims. Залишайтесь и на

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс. 92 и 1 FM.